боги-боги, створи со мной. Я саму боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я со мной. Я саму боги-боги-боги-боги-боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припорочам. Че жели си кто от вас нори.